0: ничего себе, вот ты мне так сразу раз.
1: Да.
2: Это Нейротрек.
0: А, все как ты захочешь.
1: А вот если напеть, получится?
0: Нет, если только сначала так. Утро не будем спать. Танцы под луною, только лишь тобою нам не сможет помешать никто.
1: Браво!
3: Мы переходим к живым людям и естественному звучанию песни, которую только что блистательно
1: прямо сейчас ее послушаем с удовольствием в оригинале, в исполнении Сергея Петрова.

0: Если качество бензина характеризует октановое число, то нашего сегодняшнего гостя отчасти описывает октавовое число. Жаль, что нет такого термина. Сергей Пенкин, обладатель диапазона в 4 октавы, у нас сегодня в гостях. Еще раз здравствуйте, Сергей. Кратко расскажу о том, что будет происходить. У нас будет перемещение во временных эпохах вашей биографии. Мы побываем в прошлом, отправимся в будущее. Еще будет такой скачок в случайное время. Вопрос Джокера. На наше усмотрение можем спросить про что угодно. Ну а пока...
1: Отправляемся в прошлое.
2: Вы поступили в училище Гнесиных лишь с 11-й попытки. Тем не менее, именно вы в книге рекордов Гиннесса. Ваш голос признан уникальным. Вы работали с мировыми звездами, такими как Бой Джордж, Марк Алман, Демис Руссес и многие другие, просто перечисляют
3: долго.
2: Тут
3: Кутуньо, Масрат Кабалье, да. Сара Брайтман, дуэт есть в интернете.
2: Питер Гэбриэл. Были ли среди всех этих мировых мэтров артисты, которые искренне спрашивали совета у вас, какого-то творческого?
3: Как-то... На одной вечеринке, это было в Праге, Чехии, я не знал немецкого. Ну, я учил его в школе. Ну, как говорит, как ты мог целых 40 минут разговаривать, выпить коньяка и разговаривать с Томасом Андерсоном?
2: Моден Токен.
3: Я говорю, я не знаю.
0: А вы понимали друг друга при этом?
3: Да, все понимали, рассказывали, и, в общем... И мой продюсер так наблюдал, говорит, такого не может быть. Я говорю, ну вот произошло.
2: Томас, старина, да?
0: Потом как можно... особенность национальной охоты? Он же финн. Кто?
3: Потом можно посмотреть, как был удивлен Тутто Кутуньо, когда мы с ним в дуэте пели в Кремле.
2: Потому что вы знаете
3: когда
2: песню.
3: Когда там... Он так...
2: А он сам так не может, да?
3: Ну, как-то так сделал. Вы знаете, самое главное, вот сейчас многие певцы хотят сказать, у меня там 6 октав, у меня там... Ну, не бывает 6 октав или там еще что-то. Ну, получилось 4 октавы, слава богу, что у меня так происходит, да? Но я хочу сказать, что главное, это не диапазон, а главное...
2: Мини-владение.
3: Тембр голос. Ведь никто вот лучше не споет, хотя там голос такого сильного не был, как у Марка Бернеса «Темная ночь», или как Клавдия Ивановна Шульженко, там «Синенький скромный платочек», или там Утесов «У черного моря». То есть вот помимо тембра голос еще энергетика должна быть. Ведь будучи известной Аллой Пугачевой, приходил Клавдия Ивановна Шульженко, занималась всем мастерством актера. Есть это в интернете.
2: Сергей Пенкин сегодня на радио «Дача», чему очень рада. Скоро вернемся и продолжим.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: В театре одного актера часто бывает так, что весь билет продан. У нас сегодня тоже своего рода бенефис. Видите, в гостях у нас легендарный, без всякого преувеличения, Сергей Пенкин. И сейчас у нас по плану...
0: Звездный блиц на Радио Дача.
3: Нормально.
4: Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение.
3: Когда вы желаете.
2: Мы репетировали.
4: А правда ли, что легендарный Виктор Цой сочинил песню «Малыш» после встречи с вами?
3: Группа «Кино», да. После нашей встречи, и это было в 88 году, я не ждал, пока не написал барабанщик где-то в интервью эту статью.
2: Помните, на что потратили первые заработанные деньги? Не говорю зарплату, потому что вы сказали, что пели уже с 8 класса.
4: Получку, может.
2: Гонорар.
3: Первые заработанные деньги я получил на каком-то мероприятии, по-моему, то ли 3, то ли 5 рублей. Я отдал маме, рубль оставил себе.
4: А купили что на
2: рубль? Что купили, да. Тут, кстати, надо объяснить аудитории, которая, возможно, не зашла, что это другие рубли.
3: Может быть, мороженое, потом еще какие-то сладости, потому что у нас в доме не было прям избытка такой еды, но это 70-е годы, поэтому у нас и телевизора не было, и холодильника не было. Потом все появилось. Да. Ну, в общем, как-то так вот было.
4: Хоккей, футбол или ролики? Выбирайте, Сергей.
3: Ну, в хоккей я играл во дворе. У нас было 4 хрущевки, пятиэтажки. Во дворе был лучшим защитником, по-моему, или нападающим, не помню. Но это во дворе был лучшим во дворе.
4: Ну, тоже, между прочим,
3: вот,
4: статус.
3: На роликах потом катался.
2: Возвращаемся к музыке. Фортепиано или флейта?
3: И флейта, и фортепиано. Ну, флейта, это было 3 года всего, а фортепиано — это моя жизнь, на которой ты распеваешься дома, ты играешь какие-то песни, себя аккомпанируешь.
4: У вас была мечта о музыкальной школе, театре и кинотеатре. Мечта сбылась или частично?
2: Как сами считаете? Да?
3: Музыкальная школа сбылась, театр пока еще не сбылся. Хотя вот называется «Собака на сене», что в Москве много пустуют помещений. Многие там дворцы культуры закрыты, кинотеатры, которые сейчас превращаются в...
4: Магазины.
2: Торговые центры.
3: Да. Торговый центр, который называется «Место встречи», да. Мне бы хотелось, чтобы вот мой театр, где бы были танцоры, певцы, музыканты, но не за деньги и не с экрана телевизора, а именно талантливые.
4: Пусть все сбудется.
3: Спасибо.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 17 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс, погоды сегодня ночью 14 выше 0. Завтра в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, на термометрах плюс 20. В воскресный день пасмурно, также небольшой дождь, днем плюс 23. Давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Радио «Дача» желает вам чудесного завершения этой пятницы.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом Плюс» от 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
11: Алло.
12: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы «Стамус».
11: Что? Ты же сам позвонил.
12: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус». 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
11: Ага, «Стамус». О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор. Шум перфоратора и задержки сроков.
14: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
15: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объекты, составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98 97.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
17: 205-35-59. «Назад в будущее».
18: В эфире «Радио «Дача».
19: У нашего гостя есть кое-что общее с калифорнийскими панками из группы Offspring. Неожиданно, но их творческие пути пересеклись в песне под названием «Feelings». Сергей Пенкин в студии «Радио «Дача» сегодня, здесь и сейчас.
20: И мы отправляемся.
21: Отправляемся в случайную эпоху.
20: О ваших сценических костюмах, Сергей, ходит...
21: Так иногда вещи говорят, которые так это... Открывая рот, я даже не помню, какие такие уже были ситуации в жизни. Начинаю сейчас вспоминать. Это здорово.
20: Так вот, ходят легенды о ваших сценических костюмах. Изначально вы рисовали сами эскизы, потому что модельер. Сейчас...
21: Правда, художник из меня плохой.
20: Но, тем не менее, костюмы получались такие, что запомнились всем. Вот сейчас тоже рисуете или уже доверяете другим профессионалам?
21: Нет, я говорю, что я хочу, мне привык. Возят ткани, вот я говорю, вот это хочу вот так вот сделать. Все равно я прикладываю руку, а потом уже делают профессионалы. Понимаете, когда работал в Арите, это было вообще настолько необычно, и когда люди ели, они бросали тарелки и смотрели сначала на костюмы. Мне кажется, там даже Жанна Агузарова отдыхала.
20: Завидовала молча.
21: Нет, отдыхала в сравнении с своими костюмами. Какие-то тарелки на голове, потом штаны такие, все это.
20: С самый дорогой наряд сколько стоил? И что это за наряд?
21: Сейчас давайте вспоминать. Там, понимаете, я там не шил, потому что этого ничего не было. Были костюмы только в Варьете, там привозились откуда-то ткани за границей. Вот поэтому я старался понабрать сразу костюм все и в совокупности сделать, так же, как я это в парфюме делаю. Ну, вообще, мне нравится, что у меня коллекция парфюма, что вот микшировать, смотреть там масла, соединять со спиртом. Это очень здорово. И не надо мне никакого там кофе или еще там что-то.
20: Сергей, а что связывает ваш пиджак с платьем Татьяны Булановой?
21: Я где-то выступал, по-моему, в концерт-зале России, когда Таня Буланова срисовала с меня, как она сама рассказывала, и сделала костюм.
20: Ну, так она теперь его не надевает, потому что, говорит, тяжеловато ей. А ваш пиджак сколько весил?
21: Пиджак. Там костюм есть, который вообще не поднимешь.
19: Как вы поете с таким, с такой нагрузкой?
20: С таким грузом.
21: Красота требует жертв. Я на ту песню выходил, так что все...
20: А потом все рухнуло, это падало.
21: Снимал ужасно, очень тяжело, вы даже его не поднимете.
20: Десятером снимали потом.
21: Не только пиджак, там еще и брюки.
20: Ой, сильный духом, сильный голос Сергей Пенкин сегодня в «Звездной машине времени» на радио «Дача». Скоро вернемся и продолжим.
17: «Назад в будущее».
18: В эфире

0: Радиодача.
1: Кто-то из мэтров сказал, что новые песни пишут те, у кого старые и плохие. Для нашего сегодняшнего гостя это высказывание не актуально. Напомню, что в студии радиодачи Сергей Пенкин. И время поговорить о том, что происходит прямо сейчас. Обсудить вашу новую песню, которая называется...
2: «Чувство без границ». Чем она вас зацепила, Сергей?
3: Когда мне принесли эту песню, сказали, что эту песню может спеть только или Пугачёва, или вы. И мне как-то говорили, что вот так вот надо сделать, так, так спокойно. Можно я буду делать так, как чувствую? То и я. Поэтому мне, когда я ее спел, мне очень понравилось, что Михаилу Гуцериеву она понравилась. И мне было приятно то, что эта песня зашла, что она будет историей уже, наверное.
2: А поэтому... есть ли у вас границы в чувствах? Или вы как водолей по гороскопу, ветер без границ?
3: Наверное, без границ. Или ты любишь, или ты не любишь. Или ты ценишь, или ты не ценишь. По-другому никак ты можешь быть. Я понимаю, что в каждом деле золотая середина. Ну, наверное, может быть, это золотая середина. Знаете, все тоже зависит от интонации. Ну, там обращаешься к другу, к подруге, там, ой, ты знаешь, ой, так тебя люблю, как сейчас в американских фильмах, я тебя люблю. Пошел кто-то, люблю. А можно сказать, как я тебя люблю.
1: Зато есть предположение, что ровно сейчас, после вашего «Я тебя люблю», средняя частота сердцебиения по стране выросла раза в полтора.
2: И сейчас увеличится еще больше, потому что мы будем слушать на радио «Дача» новинку в исполнении Сергея Пенкина, композицию, которая называется «Чувство без границ».

0: Рельсы в душе. Назад в будущее.
1: В эфире «Радио Дача».
0: Реклама.
2: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров, 270. Телефон 201-5-201.
7: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
8: ИП Купно Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-030.
9: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины Greenlander в магазине Asia Tires. Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины Greenlander на Asia Tires. Fistires.ru.
10: Ocean Trading. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
11: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акции действуют до 31 мая по адресу город Краснодар, улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
13: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
15: 205-35-59.
16: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
17: Некоторые звезды жалуются, что когда они решают дать концерт, его никто не берет. Чего опять же нельзя сказать о нашем сегодняшнем госте. Сергей Пенкин, студия «Радио «Дача». И прямо сейчас мы вместе с вами
16: отправляемся в будущее.
18: Не так давно отгремел с размахом концерт в Кремле. Концертная программа называется «65». 10 лет назад было 55. Ну, это, видимо, традиция,
19: да,
18: такая.
19: Ну, а продолжение в Питере 22 мая. Ну, там уже почти билетов не осталось.
18: Ну, так помимо Питера, там же...
19: Это приятно.
18: Тур шагает по стране, получается.
17: Как вы живете с такой периодичностью концертов?
19: Меня все об этом спрашивают. Не знаю.
18: И мы будем еще одни.
17: Устаете? Хватает?
19: Ну, как? Я не устаю. Я даже еще выхожу на бис. Уже все снял... Все блестяще, в просто черной рубашке, в черных брюках и поющий на бис. Ну, минут 20, наверное, еще. Самое неприятное – это вот переезды.
18: Какой транспорт предпочитаете? Ну, помимо лошади, как мы уже...
19: На лошади на неделю надо ехать.
17: Она бесплатно не прокатит, вот так самая лошадь.
19: Кормить надо, да.
17: Придется, да.
19: На машине, конечно. Но у нас с собой еще две машины.
17: У нас с собой было.
19: Автобус с музыкантами, большая машина, фура, света, звука, все с собой возим.
18: А, все свое?
19: Конечно.
18: Ух ты. Так, помимо того, что у вас концерты из города в город, вы еще альбом умудрились выпустить, новый ремикс называется, там две новые песни.
19: Совсем недавно получил Хотел сказать партию. Вот первый диск.
18: А, это физические носители.
17: Что сейчас редкость, между прочим.
18: В основном все в цифру ушли.
19: Вы знаете, у меня был случай. Первый винил был в 91-м году. Мне кто-то звонит, друзья из Италии, наши русские. И в Венеции, по-моему, это было. И мне говорят: Серега, мы видели твою фотографию. Я говорю: да ладно, в Италии какая моя фотография? Концерт я не даю в Италию. Высылает мне фотографию. А потом, говорит, люди, когда, ну, человек, который мне написал, смотрит, там написано «Антиквариат». Я говорю: сколько мой антиквариат стоил? 250 евро. Это моя первая пластинка «Винилу Филингс».
18: И у нас осталось еще одно задание. Оставим его на недалекое будущее. Скоро вернемся.
19: А я справлюсь.
17: У вас сомнений ноль.
18: Сомнений нет никаких. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
16: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Радио «Удача».
1: Жизнь коротка, искусство вечно, а звездное шоу «Назад в будущее» имеет строгий хронометраж, и он, к огромному нашему сожалению, близится к своему финалу. Сергей Пенкин. Сегодня потрясающая беседа, много интересных историй. Будет уместным нам перейти к нашему финальному испытанию. Оно называется «Звонок в будущее».
2: Звонок в будущее.
3: Номер набран, и нужно позвонить самому себе в определенный отрезок времени, может быть, через 5 лет, может быть, через 10.
4: Вперед.
1: Вы выбираете, насколько.
3: Только вперед. И что-то самому себе сказать, пожелать, может быть, спросить. Ваш выбор.
4: Ну, хорошо, и могу и пожелать, и потом, чтобы был театр, а спросить, есть ли театр, какие интересные появились программы, певцы, которых ты выпустил. Не которые тебе приносят деньги, ты их раскручиваешь, а наоборот, которых ты
1: для души
4: показываешь артистов для зрителей, и который потом приносит тебе деньги. Не как продюсеру. Ну нет, я там не прошу, там, чтобы специально
3: театру,
4: да,
3: благодаря.
4: Чтобы это было как бы самоокупаемость.
3: Взаимодействие искусства в природе,
4: да.
3: Если коротко.
4: Чтобы никто там не был никаких там спонсоров, потому что спонсор это значит обязательно. А что я с этого буду иметь? Вот такого, чтобы не было. Чтобы люди были меценаты, как вот любые до революции, до 17-го года были меценаты, строили больницы, клиники там. И вообще, я хочу, чтобы у нас столько артистов развелось на сцене. Хотел, чтобы каждый хотя бы какую-то сумму откладывал там в бюджет, скажем, в Москве и в провинциальных городах. Были бесплатные столовые для малоимущих. Чтобы, например, детским домам помогать, домам престарелых, малоимущим. Надо больше делать хорошего, и хорошее будет возвращаться.
5: И хорошее настроение не покинет больше вас.
4: Эдит Пих вспомнил.
1: Когда мы еще споем трио с Сергеем Пенкиным? Я знаете, что хочу сказать? Маэстро, мы были рады вас видеть и безумно счастливы вас сегодня слушать. Спасибо, что пришли.
3: Спасибо.
4: Ну и от вас большая энергетика была. Знаете, это многое зависит от ведущих. Вам респект.
3: Сергей Пенкин сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Удача».
4: Всем удачи, здоровья, мирного неба и всего самого хорошего. Будьте счастливы.
3: И еще одна такая просьба и пару слов с голосом снеговика.
6: Я Олаф, люблю жаркие объятия.
3: Браво!
1: Браво!
2: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
3: С любимыми артистами.
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
3: На радио «Удача».
2: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
3: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: передача. Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении

0: сообщение о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
0: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
0: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
0: 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
11: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартира.

0: ему на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет моему мужу любимому Роме Комарову, дочке Даше и маме привет. И хочу заказать песню Жени Белоусова. Спасибо, радио «Дача».

0: спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Стало известно о телефонном разговоре Путина и Лукашенко. Краснодар готовится к проведению «Ночи музеев». Люся Чеботина и Стас Михайлов призывают обниматься. Это новости на радиодаче, в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Президенты России и Белоруссии сегодня утром провели телефонный разговор. Как сообщается, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали сотрудничество двух стран в экономике и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Завтра Краснодар присоединится к акции «Всероссийская ночь музеев». В субботу с 18:00 и до 23 часов учреждения культуры будут работать бесплатно. Тема мероприятия – «Родное» в честь Года единства народов России. Ожидаются творческие мастер-классы, интерактивные площадки, интеллектуальные игры и театрализованные экскурсии, пишет портал «Кубань-Информ». Стас Михайлов и Люся Чеботина выпустили совместный сингл. Он называется «Обнимай». Как говорится в описании песни, она вызывает самые добрые, светлые чувства. Это тот случай, когда о любви поют легко и многообещающе, без страданий и сожаления. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек, единой европейской валюты 86 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 14 выше нуля, завтра пасмурно, небольшой дождь, температура до плюс 20. Следующий выпуск новостей в 19:00, а прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В эти минуты в центре Краснодара 16 с плюсом. Сегодняшняя ночь, по данным Яндекс Погоды, обещает плюс 14. Завтра в субботу пасмурно, небольшой дождь. Днем температура на термометрах не выше плюс 20. В воскресенье 17 мая плюс 23 днем, пасмурно и небольшой дождь. При западном ветре с порывами до 3 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
7: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
8: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 9897.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
12: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
11: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
12: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
11: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
13: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Лазерная коагуляция вен.
15: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч, стейк охлажденный, 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая.
16: Окей.
15: Подробности на Окмаркет.ру.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА «Супротек». Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 202-52-62.
5: Мечтаете о ванной, как на картинке из Pinterest? В «Аквамир» ваши идеи приобретают форму. Выбирайте сантехнику или керамогранит и получите стильный дизайн-проект вашей ванной комнаты. Создаем пространство, в котором хочется жить и вдохновляться каждый день. «Аквамир» – искусство комфорта и красоты. Подробности акции уточните у менеджеров-консультантов.
6: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 мая по адресу город Краснодар, улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сорная трава заполонила участок. Ваша лужайка уже не радует глаз. Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
0: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
0: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халинстронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халинстронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
4: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда».

0: Команда. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС Роснефть. Организатор акции ООО РН Лояльность. 0+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Каждый преступник совершает ошибки.
14: Я говорила!
15: Один метод.
16: Букеты, конфеты.
17: Следственный комитет.
15: Ни одной зацепки.
17: Что само по себе подозрительно.
14: Да.
15: И два капитана.
18: Я капитан полиции.
19: А я чудак.
15: Новые серии.
20: И вот тут...
14: Что?
20: Что-то произошло.
15: Вечерний детектив.
20: Свежий.
15: В четверг и пятницу. 18:10.
20: Отлично.
15: На канале ТВ-центр.
21: Я знаю, что произошло.
15: Возрастное ограничение 16+.
22: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
23: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Уважаемая радиодача, просим вас поздравить двух именинников Олю и Лену с днем рождения. Постарайтесь быть влюбленными и собой дорожить, и чтоб вас жизнерадостными называть могли всю жизнь. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Уроки про ДТП и ОСАГО могут стать частью разговоров о важном. Краснодар готовится к проведению Ночи музеев. Два юбилея отметит лидер группы «Руки вверх». Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Общественные организации рекомендовали Минпросвещения России включить в разговоры о важном новые модули. Их темы – обязательное страхование владельцев транспорта, права пострадавших в ДТП и практическая отработка действий при автомобильных авариях. По мнению авторов инициативы, у водителей и пассажиров недостаточно информации по данным вопросам. Завтра Краснодар присоединится к акции «Всероссийская ночь музеев». В субботу с 18:00 и до 23 часов учреждения культуры будут работать бесплатно. Тема мероприятия – родное в честь Года единства народов России. Ожидаются творческие мастер-классы, интерактивные площадки, интеллектуальные игры и театрализованные экскурсии, пишет портал «Кубань-Информ». Сергей Жуков планирует ярко отпраздновать два юбилея – собственное 50-летие и 30 лет с момента образования группы «Руки вверх». Запланирован стадионный тур по крупнейшим спортивным аренам России, а также релизы первого за 13 лет альбома группы, в него войдут 15 новых песен, и самого масштабного видеоклипа в истории коллектива на хит «Сияй». Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек, единой европейской валюты 86 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара 16 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 14 выше нуля, завтра пасмурно, небольшой дождь, температура до плюс 20. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радио «Дача» хит-парад «Горячая десятка».
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Горячая десятка. Хит-парад на радио «Дача».
7: Всю неделю вы, не покладая мобильных телефонов, дозваниваетесь в студию «Радио Дача», передаете привет и поздравляете родных и близких. И самое важное – заказываете любимые песни. Пришло время подводить итоги вашей активности за последние 7 дней. На основе частоты заказов песен мы собираем топ из 10 лучших хитов недели и уже готовы представить его вам, друзья. Меня зовут Даня Борисов. Этим вечером пятницы, будем вместе. Сегодня традиционно нас ждет большая премьера. Свою новую песню «Аура» представит очаровательная певица Ани Лорак. Это событие нас ждет ближе к финалу программы «Пока же». 10-я строчка чарта. И здесь сегодня хит Татьяны Картуковой «Алешенька», который 5 недель подряд бороздит просторы горячей десятки и за неделю опустился на 5 позиций. Песне необходима ваша поддержка, друзья.
8: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
5: Номер 10.

0: на Радио Дача.
1: Лидер чарта «Радио Дача» в это время в 2015 году.

0: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
1: Горячая десятка на радио «Дача» продолжается. Кратко о песнях и строчках, которые мы уже прошагали. Десятое место по итогам 7 дней занимает работа Татьяны Картуковой и Алешенька. На ступеньку под номером 9 вы поставили зажигательную работу «Она не виновата» легендарной группы «А-студио». Эта песня уже 15 недель подряд радует нас в чарте. И на восьмом месте стремительная и завораживающая композиция Ани Лорак «Одинокая». Недавно певица анонсировала большой тур по городам России с новым шоу «Аура». Проверьте афишу в своем городе. По отзывам зрителей из Москвы, концерт получился фееричным. Мы совсем скоро продолжим «Горячую десятку». Впереди еще 6 мест. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
2: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лазерная коагуляция вен.
11: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии. Масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
12: Алло.
13: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы «Стамус».
12: Что? Ты же сам позвонил.
13: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус». 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
12: Ага, «Стамус». О, рядом с домом.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор. Шум перфоратора и задержки сроков.
16: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
17: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98 97.
18: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
19: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки с 14 по 20 мая.
8: Окей.
11: Подробности на Окмаркет.ру.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
7: 205-35-59.
0: Горячая десятка.
7: Горячая десятка.
0: На радио «Дача».
1: Кто же занял сегодня пьедестал хит-парада, узнаем очень скоро, а прежде предлагаю отправиться в 2007 год и послушать один из хитов по версии фестиваля «Песня года».

0: на радио «Дача». Номер 5.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 мая по адресу город Краснодар, улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
5: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
6: Где?
5: В огороде.
6: Да ты шо, там же аренда. Ого-го будет.
7: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
5: Поехали, а?
8: Торговый комплекс «Огород». Звони 8 861 205 15 25. И запомни, мы нынче в моде продавать в огороде.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
10: 205-35-59.
11: Горячая десятка.
12: Горячая десятка
11: на радио «Дача».
13: Это «Радио Дача», вы слушаете хит-парад «Горячая десятка». Здесь подводим музыкальные итоги недели. Уже половина лучших песен недели позади. Мы переходим экватор выпуска. Пора напомнить, что номер 6 сегодня. Совместная песня Эдгара и Рады Рай «Вот зараза». За последние 7 дней песня поднялась на одну строчку. 5-е место занимает молодая очаровательная певица Чепик с хитом «5 минут назад». За неделю песня шагнула сразу на 4 строчки вверх. Поздравляем артистку и спешу напомнить, что совсем недавно Чепик приходила в гости в шоу «Назад в будущее». Там в том числе рассказала и о создании своего хита «5 минут назад». Обязательно послушайте запись программы на сайте radiodacha.ru. И, наконец, 4-е место здесь только что. Ольга Бузова с хитом «Раненые раны». Песня всего 3 недели в чарте и уже претендует на попадание в тройку лидеров. Хороший результат. Пришло время самой интересной, я бы сказал, десертной части чарта. У Ани Лорак сегодня состоялась премьера песни «Аура». Свежая, как горячий пирожок, новинка только для вас, друзья.
14: Премьера недели.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+.
3: Реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. Здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
20: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
22: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
23: Горячая десятка.
24: Горячая десятка.
23: На радио «Дача».
25: Неспешно с вами, друзья, мы подобрались к вершине чарта. Через считанные мгновения узнаем лидера «Горячей десятки» по итогам этой недели. Но перед тем оглашу список финалистов, тех, кто был невероятно близок к победе. На третью строчку с первой шагнула песня Николая Баскова «Туманы». Зажигательному хиту недостает вашей поддержки, друзья. Чаще заказывайте композицию в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Серебро «Горячей десятки» забирают два артиста, Никита и Мария Зайцева. Их совместная песня «Все слова о любви». 11 недель в чарте, две из которых уверенно держатся на строчке номер 2. И переходим к лидеру. Сегодня здесь талантливый молодой певец, который уже собирает по 6 тысяч любящих слушателей на концертах, Акмаль и маэстро эстрады Григорий Лепс. Их совместная песня «Шутка» за неделю прибавила 2 строчки. Поздравляем артистов и на этом завершаем горячую десятку. Слушайте хит-парад каждую пятницу в 7 вечера на волнах Радио Дача. С вами был Даня Борисов. Всем потрясающих выходных.
0: Горячая десятка.
1: Горячая десятка.
0: На Радио Дача. Номер 1.

0: до 7 вечера. Хит-парад на радио «Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Корякина Неля. Хочу

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: Диско отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни.
2: Диско дача.
1: Сегодня твой.

0: Реклама.
1: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: В магазине «Аквамир» выгода для каждого покупателя. Купите керамогранит и получите 5% кэшбэка. А еще купон на скидку 10% на сантехнику. «Аквамир». Все для стильного дома по отличной цене. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
3: Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
4: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о презентации акции, правилах для проведения, количестве призов, срок, месте порядка их получения на ОКМаркет.ру.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: объявление. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачер. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодаче. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники.
14: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, наша дорогая радиодача. Меня зовут Ольга. Мы с мужем Андреем хотим поздравить сегодня нашу дорогую подругу Филимонову Наталью Алексеевну. С днем рождения. Желаем здоровья крепкого. Счастья, Наташенька. Будь всегда такой, какая ты есть. И пусть для ее прозвучит песня «Белая черемуха». Пока.

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: объявление.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции,

0: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила!
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
7: А я чудак.
3: Новые серии.
8: И вот тут...
2: Что?
8: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
8: Свежий.
3: В четверг и пятницу. 18:10.
8: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
7: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Дорогая радиодача, хотелось бы поздравить Виктора с первым рабочим днем. Пожелать ему здоровья, успехов в труде. От Сергея. Город большой.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
7: ИП Купнов Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-030.
8: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
9: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
10: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
11: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
12: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
13: Услуги оказывает ООО «Ариана».
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asiadefistires.ru.
16: О, шинотрейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
17: Алло.
18: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
17: Что? Ты же сам позвонил.
18: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
17: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Сорная трава заполонила участок. Ваша лужайка уже не радует глаз. Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
20: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
21: Окей.
20: Подробности на Окмаркет.ру.
22: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
23: 205-35-59.

0: Реклама.
1: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лазерная коагуляция вен.
3: Кумушка, а поехали на природу?
4: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
3: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
4: Огород? Это где?
3: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
4: Торговый комплекс «Огород».
3: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
4: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-50.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
3: Я

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На «Радио Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
4: Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Хочу всем своим родным и близким пожелать огромной удачи. И хочу, чтобы для всех прозвучала песня Виктора Королева. Спасибо, дорогой «Радио

0: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать большой привет своим друзьям. И хочу заказать песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

0: Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Полночь на Радиодаче. А вместе с вами я, Сергей Трофимов.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогая, любимая радиодача. Хочу заказать для своей супруги песню «Соседнее село». Спасибо, я очень вас люблю.

Удача! Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Наташа. Я передаю привет семье Бабицких, Андрею, Александре, Карине. Желаю всем хорошего настроения, любви, удачи. И заказываю песню «Руки вверх», когда мы были молодые. Спасибо большое, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу песенку поставить для любимой жены Танюши. Александр Серов, «Люблю ее до слез». Хочу сказать жене, что люблю ее очень, и всем близким передать привет большой и здоровья. А вам, радио «Дача», большое спасибо.